Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Wachmir tanzuje!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.

UFM.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, такая мера позволит сохранить население малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у проживающих в многоквартирных домах. Субсидии должны быть установлены на федеральном уровне, уточнил Гриб. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг, отметил член Общественной палаты. В Следственном комитете России призвали запустить специальный сервис с проверенными вакансиями, который поможет бороться с вовлечением несовершеннолетних в преступные схемы. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко. Зампред подчеркнула, что подростки нередко сталкиваются с нехваткой карманных денег, из-за чего пытаются найти источник дохода. При этом особенно часто они обращают внимание на более быстрые и легкие способы заработка, однако несовершеннолетние не понимают, какие риски за ними. При этом ситуацию осложняет тот факт, что во время учебы школьникам оказывается трудно найти подходящий им график. «Мы отстаиваем идею создания и популяризации сервисов по поиску работы для несовершеннолетних, облегчение их трудоустройства и льгот для работодателей. Можно сделать отдельное приложение с проверенными работодателями», — объяснила эксперт. И в завершении выпуска ВК-видео провело аналитику, согласно которому хорроры – один из самых востребованных жанров у пользователей. Платформа опубликовала результаты исследования. По информации площадки, наибольшей популярностью фильмы ужасов пользуются у молодой аудитории. Отмечается, что почти каждый третий пользователь в возрасте от 18 до 24 лет смотрит хорроры, чтобы отвлечься от проблем. 55% респондентов хотя бы иногда смотрят ужастики, при этом популярнее жанр среди мужчин – 64%, подростков – 65%, и пользователей в возрасте от 18 до 24 лет – 83%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Топ-реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах Стелс огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
3: Стелс. Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Минск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1 процентный пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3, и параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию, уровень дохода, риски его снижения, кредитную стоимость и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: УФМ. УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.

0: магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Белый шум на мониторе пыльного окна расскажет нам, что за стеной в кафе.

Пусть нашим солнцем будет лампочка Ильича. Хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: та пресня.
1: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
2: По народным приметам, если клевер склонился, сложив листья, к осадкам. По прогнозам синоптиков, в среду 22 июля в Усть-Лабинске-Кореновске ясно, днем до 31 градуса, ночью плюс 22. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду, световой день составит 15 часов 6 минут, слабая магнитная буря.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: Вы слушаете радио Услабинск FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава города Роман Перевалов проинспектировал ход ремонта на улице Сергия Радонежского. Градоначальник встретился с представителями подрядной организации прямо на объекте, чтобы обсудить текущие вопросы строительства. По итогам выездного совещания глава поручил подрядчику оперативно устранить выявленные недочеты и взять под особый контроль качество укладки асфальтобетонного покрытия. Ход исполнения поручений взят на особый контроль. Минсельхоз России запустил горячую линию для помощи с топливным обеспечением. Обратиться за поддержкой могут сельхозорганизации, фермеры и предприятия торговли горючее смазочными материалами. Сообщить о проблемах можно круглосуточно по телефону 8 800 234 93 80, либо оставить заявку на сайте ведомства через специальную форму. При обращении нужно указать регион, вид топлива и суть трудности, отсутствие ГСМ, высокую цену или ограничения при заправке. Телефон горячей линии 8 800 234 93 80. Звонок по России бесплатный. В Большом зале администрации глава города Роман Перевалов провел личный прием граждан. Жители обратились к мэру с вопросами благоустройства и соблюдения градостроительного законодательства. По каждому обращению глава дал поручение профильным специалистам администрации. Установленный законом срок всем заявителям направят письменные ответы с результатами проверок и мерами реагирования. Напомним, записаться на прием к руководству города можно по телефону 4-11-94. В Краснодарском крае увеличены единовременные выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Минобороны России. Те, кто подпишет контракт от нашего региона, получат 3 400 000 рублей сразу, а за год службы от 6 миллионов рублей выше. Кроме того, для участников спецоперации и их семей действуют меры поддержки: бесплатная земля, помощь в газификации, списание кредитных долгов и путевки в санатории. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Линия работает круглосуточно. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшая и средняя группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ. Радио. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3 единицы. 8-918-08-07-3 единицы.
4: Солнце, жара и в бассейне.
5: Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
6: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание.

0: задумчивый весь день.
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если клевер склонился, сложив листья, к осадкам. По прогнозам синоптиков, в среду 22 июля в Усть-Лабинске-Кореновске ясно. Днем до 31 градуса, ночью плюс 22. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 6 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель ЗАГС Собрания края Юрий Бурлачко подвел итоги 10-летней модернизации водопроводно-канализационного хозяйства. За это время регион перешел от сотен метров к сотням километров обновленных труб. В своих соцсетях председатель ЗСК рассказал о результатах масштабной работы. Он напомнил, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева каждый муниципалитет ежегодно обновляет не менее 5% инженерных артерий. Реализация госпрограмм позволила краю сделать настоящий рывок в этой сфере. Особенно показательны цифры в сегменте водоотведения. Если 10 лет назад по упомянутой программе реконструировали всего 500 метров канализации, то в прошлом году уже более 29 километров, отметил в своих соцсетях Юрий Бурлачко. Прогресс в замене водопроводных сетей еще заметнее. С 9 километров в 2016 году до запланированных на этот год 220 километрах. Колоссально выросло и финансирование. Если в 2016 году на развитие сетей выделяли около 700 миллионов рублей, то в прошлом году сумма достигла 26 миллиардов. Деньги поступают из региональной федеральной казны. Юрий Бурлачко подчеркнул, что такая динамика позволяет создавать комфортные условия в стремительно растущем регионе, не оглядываясь на экономическое давление извне. Станислав Ганюченко совместно с заместителем председателя Совета депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и начальниками отделов. Рассмотрели следующие вопросы: подготовка к осенне-зимнему периоду, благоустройство территории Центра детского отдыха «Тополек», постановка подрядных организаций на временный налоговый учет по месту выполнения муниципальных контрактов, диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья для граждан от 19 до 49 лет и реализация проектов победителей 8-го краевого конкурса «Инициативного бюджетирования» этого года. По результатам оценки представленных проектов в конкурсе были отобраны проект Братского сельского поселения «Благоустройство парка в хуторе Болгов» и проект Ленинского сельского поселения «Благоустройство улицы Красной в хуторе Безлесной». Прокурором Усть-Лабинского района Алексеем Рыжковым совместно с главой района Станиславом Ганюченко, представителями фонда «Защитники Отечества» и государственных органов проведен очередной прием военнослужащих и членов их семей. Обратившиеся на прием граждане сообщили о задержках в получении выплат социального и компенсационного характера, трудностях при получении необходимых документов и прохождении медицинских комиссий. Прокуратуры района поступившие обращения незамедлительно были переданы в органы военной прокуратуры для скорейшего решения возникших проблем. Двум гражданам оказана консультативная и практическая помощь по вопросам оформления земельного участка и получения страхового возмещения. Также прокуратурой и администрацией района проведено совместное обследование помещений фонда, выработан ряд дополнительных мер по улучшению его функционирования и доступности для маломобильных групп населения. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107,9 FM.

0: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3, 8-918-0807-3.
2: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей.

0: реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на UFM. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если клевер склонился, сложив листья, к осадкам. По прогнозам синоптиков, в среду 22 июля в Усть-Лабинске-Кореновске ясно, днем до 31 градуса, ночью плюс 22. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 6 минут, слабая магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Право на ежегодный оплачиваемый отпуск увеличенной продолжительности имеют определенные категории граждан. К ним относятся педагогические работники, государственные и муниципальные служащие, несовершеннолетние, люди с инвалидностью, ученые, а также сотрудники, занятые на работах с химическим оружием, сообщила РИА Новости старший преподаватель университета имени Кутафина Анастасия Колодяжная. В законодательстве о труде различают удлиненный основной отпуск свыше 28 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск, который предоставляется помимо основного. Эксперт отметила, что, например, несовершеннолетние могут отдыхать 31 календарный день в удобное для них время, инвалиды не менее 30 дней, а педагоги от 42 до 56 дней. С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения, сообщила изданию «Прайм» директор юридической группы Мария Яковлева. Она отметила, что принцип «нельзя наказывать дважды за одно и то же» был и раньше, но существовала и процедура, которая позволяла его обойти. Например, при ДТП с пешеходом водителя могли оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а потом лишить прав или назначить еще один штраф, если был причинен вред здоровью пострадавшего. По словам юриста, теперь такую ситуацию регулирует федеральный закон. Всеми материалами по делу будет заниматься один судья. Если подтвердится более тяжкое нарушение ПДД, прежнее наказание будет отменено. В противном случае продолжит действовать первоначальное постановление. И в завершении выпуска первый робот-гуманоид появится в школьном округе Саламанка на землях племени Сенека уже в этом году. Он будет помогать старшеклассникам, сообщает газета «Нью-Йорк-Пост». Робот от компании RealBotics стоимостью почти 60 тысяч долларов будет сидеть за столом в старших классах школы Саламанка, помогая ученикам 11 и 12 уровней в освоении искусственного интеллекта, программирования и робототехники. Известно, что робот не ходит, но обладает реалистичной внешностью, силиконовой кожей, длинными каштановыми волосами и может имитировать мимику. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Информ.
0: Радио УФМ.

0: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. Новости спорта.
1: Экс-наставник мадридского Реала Зинедин Зидан назначен главным тренером сборной Франции, пишут СМИ. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до следующего Мундиаля. Зидан сменит на этом посту Дидье Дешама, который покидает национальную команду после 14 лет работы. Под руководством Дешама сборная Франции выиграла позапрошлый чемпионат мира и Лигу наций в 2021 году. Зидан возвращается к тренерской работе спустя 5 лет после ухода из Реала, с которым он трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании и дважды суперкубок страны. Экс-нападающий Ливерпуля Мохамед Салах достиг устной договоренности о переходе в турецкий Бешикташ, сообщают СМИ. По информации журналистов, 34-летний форвард будет зарабатывать 10 миллионов евро в год плюс 2 миллиона бонусами, а его контракт рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год. Салах покинул Ливерпуль в конце прошлого сезона, выиграв с мерсисайдцами 9 трофеев, включая Лигу чемпионов. Почти все национальные ассоциации, входящие в ФИФА, поддержали переизбрание президента организации Джани Инфантино на 4-й срок, сообщает The Guardian. Письма поддержки не направили лишь несколько федераций, самые заметные из которых остается немецкий футбольный союз. Инфантино пока остается единственным кандидатом на пост президента, при этом выдвижение претендентов завершится 18 ноября. Швейцарский велогонщик Мауро Шмидт одержал победу на 13-м этапе Тур де Франс. Этап протяженностью 205 километров стал самым длинным в нынешней гонке, а победа Шмидта – первой в карьере на большой петле. Еще один прорыв – британец Том Питкок финишировал третьим, отстав от победителя на 2 секунды, и благодаря этому поднялся с 10-го на 4-е место в генеральной классификации. Лидер общего зачета Тадей Погачер сохранил желтую майку, опережая Йонаса Винегара на 3 минуты 36 секунд. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин возглавил Минское «Динамо». Руководство «Бело-голубых» заключило с 52-летним специалистом контракт на 3 сезона. Брылин сменил Дмитрия Квартального, покинувшего команду в начале июня. 4 года с 2020-го Брылин входил в тренерский штаб Нью-Джерси Дэвилс в НХЛ и в общей сложности отработал в системе американского клуба 14 лет. В качестве игрока он провел за Нью-Джерси 13 сезонов, трижды выиграл Кубок Стэнли и в итоге был включен в славы клуба. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Как все контролировать на производстве, пока я в отъезде?
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику вокруг. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных ленз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 3030.
6: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава города Роман Перевалов проинспектировал ход ремонта на улице Сергия Радонежского. Градоначальник встретился с представителями подрядной организации прямо на объекте, чтобы обсудить текущие вопросы строительства. По итогам выездного совещания глава поручил подрядчику оперативно устранить выявленные недочеты и взять под особый контроль качество укладки асфальтобетонного покрытия. Ход исполнения поручений взят на особый контроль. Минсельхоз России запустил горячую линию для помощи с топливным обеспечением. Обратиться за поддержкой могут сельхозорганизации, фермеры и предприятия торговли горючее смазочными материалами. Сообщить о проблемах можно круглосуточно по телефону 8 800 234 93 80, либо оставить заявку на сайте ведомства через специальную форму. При обращении нужно указать регион, вид топлива и суть трудности, отсутствие ГСМ, высокую цену или ограничения при заправке. Телефон горячей линии 8 800 234 93 80. Звонок по России бесплатный. В Большом зале администрации глава города Роман Перевалов провел личный прием граждан. Жители обратились к мэру с вопросами благоустройства и соблюдения градостроительного законодательства. По каждому обращению глава дал поручение профильным специалистам администрации. Установленный законом срок всем заявителям направят письменные ответы с результатами проверок и мерами реагирования. Напомним, записаться на прием к руководству города можно по телефону 4-11-94. В Краснодарском крае увеличены единовременные выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Минобороны России. Те, кто подпишет контракт от нашего региона, получат 3 миллиона 400 тысяч рублей сразу, а за год службы от 6 миллионов рублей выше. Кроме того, для участников спецоперации и их семей действуют меры поддержки: бесплатная земля, помощь в газификации, списание кредитных долгов и путевки в санатории. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Линия работает круглосуточно. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшие и средние группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
3: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес – Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Электромобиль от Яндекса «Ума-5» поступил в массовую продажу. С учетом скидок по госпрограмме его можно купить за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Примерно за те же деньги, что и «Хавейл», «Джолион» или «Теннет Т7». По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке «Ума-5» проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилит все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. «Теннет Т8» получил новые функции. С помощью голосового помощника «Привет, Теннет» можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «Восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера Voya Free. Версия Sport Plus построена на базе VR Sport Edition. Но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления, расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой Voya Free Sport Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Labian FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель ЗАГС Собрания края Юрий Бурлачко подвел итоги 10-летней модернизации водопроводно-канализационного хозяйства. За это время регион перешел от сотен метров к сотням километров обновленных труб. В своих соцсетях председатель ЗСК рассказал о результатах масштабной работы. Он напомнил, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева каждый муниципалитет ежегодно обновляет не менее 5% инженерных артерий. Реализация госпрограмм позволила краю сделать настоящий рывок в этой сфере. Особенно показательны цифры в сегменте водоотведения. Если 10 лет назад по упомянутой программе реконструировали всего 500 метров канализации, то в прошлом году уже более 29 километров, отметил в своих соцсетях Юрий Бурлачко. Прогресс в замене водопроводных сетей еще заметнее. С 9 километров в 2016 году до запланированных на этот год 220 километров. Колоссально выросло и финансирование. Если в 2016 году на развитие сетей выделяли около 700 миллионов рублей, то в прошлом году сумма достигла 26 миллиардов. Деньги поступают из региональной федеральной казны. Юрий Бурлачко подчеркнул, что такая динамика позволяет создавать комфортные условия в стремительно растущем регионе, не оглядываясь на экономическое давление извне. Станислав Ганюченко совместно с заместителем председателя Совета депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и начальниками отделов. Рассмотрели следующие вопросы. Подготовка к осенне-зимнему периоду, благоустройство территории Центра детского отдыха «Тополек», постановка подрядных организаций на временный налоговый учет по месту выполнения муниципальных контрактов, диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья для граждан 19 до 49 лет и реализация проектов победителей 8-го краевого конкурса «Инициативного бюджетирования» этого года. По результатам оценки представленных проектов в конкурсе были отобраны проект Братского сельского поселения «Благоустройство парка в хуторе Болгов» и проект Ленинского сельского поселения «Благоустройство улицы Красной в хуторе Безлесной». Прокурором Усть-Лабинского района Алексеем Рыжковым совместно с главой района Станиславом Ганюченко, представителями фонда «Защитники Отечества» и государственных органов проведен очередной прием военнослужащих и членов их семей. Обратившиеся на прием граждане сообщили о задержках в получении выплат социального и компенсационного характера, трудностях при получении необходимых документов и прохождении медицинских комиссий. Прокуратуры района поступившие обращения незамедлительно были переданы в органы военной прокуратуры для скорейшего решения возникших проблем. Двум гражданам оказана консультативная и практическая помощь по вопросам оформления земельного участка и получения страхового возмещения. Также прокуратурой и администрацией района проведено совместное обследование помещений фонда, выработан ряд дополнительных мер по улучшению его функционирования и доступности для маломобильных групп населения. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио. УФМ. УФМ.
3: Реклама на УФМ.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
12: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск ФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3, 8-918-0807-3.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Названы часто подделываемые аксессуары для смартфона. Чаще всего из аксессуаров для смартфонов недобросовестные производители подделывают зарядные устройства. По словам экспертов, с тех пор, как Apple, Samsung и другие бренды перестали комплектовать свои телефоны зарядными адаптерами, рынок поддельных устройств стал процветать. В материале говорится, что фейковые девайсы могут быть опасны и не будут обеспечивать заявленной скорости зарядки. Также в списке часто подделываемых устройств назвали беспроводные наушники, чаще всего Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds. Упаковка и дизайн подделок практически неотличимы от оригинала. Звук у них не такой уж плохой, и часто даже используются настоящие серийные номера, отметили авторы. Кроме того, на рынке электроники встречаются и поддельные карты памяти. В этой связи специалисты рекомендовали приобретать носители памяти в крупных или проверенных торговых сетях. В числе прочих распространены и ненастоящие чехлы для смартфонов, которые подделывают под оригинальную продукцию. При этом эксперты признали, что современные поддельные чехлы могут иметь хорошие качества и служить годами. На этом пока все. Услышимся.
1: Радио.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8 909 45 30 30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий безвизовый порядок въезда в Российскую Федерацию для граждан Китая до 31 декабря 2027 года включительно. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, владельцы обычных паспортов КНР могут находиться в России без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, научными или гуманитарными целями. В мае аналогичное решение принял Китай, продлив безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. Напомним, с 15 сентября 2025 года Китай в одностороннем порядке первым открыл безвиз для граждан России на срок до 30 дней в рамках пилотного проекта. С 1 декабря Россия ввела зеркальный безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики. Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о продлении гаражной амнистии еще на 5 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Нижней палаты парламента. Документ вносит изменения в федеральный закон о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации и сохраняет упрощенный порядок оформления земельных участков под гаражами. Согласно принятому закону, срок действия гаражной амнистии, который ранее истекал 1 сентября 2026 года, продлен до 1 сентября 2031. Это позволит гражданам и дальше оформлять в упрощенном порядке права собственности на индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. И в завершении выпуска народный артист России, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный выступит продюсером фильма о Юрии Куклачеве. Об этом пишет ТАСС. Сын легендарного дрессировщика Дмитрий Куклачев заявил журналистам, что полностью доверяет Запашному процесс продюсирования картины. «Мы общались по поводу кино, и Эдгард предложил мне придумать концепт», — поделился артист. Дмитрий Куклачев отметил, что будущее кино будет семейным. Он признался, что в главных ролях хотел бы видеть Сергея Безрукова и Сергея Бурунова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Вот это реальный выбор! Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
6: Здесь кто?
7: Bring that ass back,

0: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С 1 сентября текущего года вступает в силу уточнение к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры – российский или единый евразийский, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала, говорят эксперты. Нововведение коснется широкого перечня товаров от детской продукции до электроники и косметики. Специалисты также подчеркивают, что в случае, если товар не требует обязательного подтверждения, информация об этом тоже должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме. Требования не распространяются на товары, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах.
1: Деньги дороги, как память.
2: Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в 2025 году составили 42 455 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что средняя стоимость продуктовой корзины в 2025 году увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным потребительской панели РАМИР, среднестатистическая российская семья в 2025 году в среднем ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 455 рублей. Рост к 2024-му составил плюс 10% или 4072 рубля. Средний чек за месяц составил 965 рублей. В 2024 году этот показатель составлял 882 рубля. Год к году рост месячного среднего чека составил плюс 9% или 83 рубля, говорится в сообщении ведомства.
1: Закрома Родины.
2: Бананы в России подорожают из-за снижения спроса, они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с Урару гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. По его словам, стоимость бананов поднимется на 20-30%, причем не из-за проблем с поставками. Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран, альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, и ритейлерам будет просто нерентабельно ее продавать, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Усть-Лабинск FM.
0: Радио Усть-Лабинск FM.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
0: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107 и 9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава города Роман Перевалов проинспектировал ход ремонта на улице Сергия Радонежского. Градоначальник встретился с представителями подрядной организации прямо на объекте, чтобы обсудить текущие вопросы строительства. По итогам выездного совещания глава поручил подрядчику оперативно устранить выявленные недочеты и взять под особый контроль качество укладки асфальтобетонного покрытия. Ход исполнения поручений взят на особый контроль. Минсельхоз России запустил горячую линию для помощи с топливным обеспечением. Обратиться за поддержкой могут сельхозорганизации, фермеры и предприятия торговли горючее смазочными материалами. Сообщить о проблемах можно круглосуточно по телефону 8 800 234 93 80, либо оставить заявку на сайте ведомства через специальную форму. При обращении нужно указать регион, вид топлива и суть трудности, отсутствие ГСМ, высокую цену или ограничения при заправке. Телефон горячей линии 8 800 234 93 80. Звонок по России бесплатный. В Большом зале администрации глава города Роман Перевалов провел личный прием граждан. Жители обратились к мэру с вопросами благоустройства и соблюдения градостроительного законодательства. По каждому обращению глава дал поручение профильным специалистам администрации. Установленный законом срок всем заявителям направят письменные ответы с результатами проверок и мерами реагирования. Напомним, записаться на прием к руководству города можно по телефону 4-11-94. В Краснодарском крае увеличены единовременные выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Минобороны России. Те, кто подпишет контракт от нашего региона, получат 3 миллиона 400 тысяч рублей сразу, а за год службы от 6 миллионов рублей выше. Кроме того, для участников спецоперации и их семей действуют меры поддержки: бесплатная земля, помощь в газификации, списание кредитных долгов и путевки в санатории. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Линия работает круглосуточно. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшие и средние группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
7: Мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи. Любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет, но

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: нежных слов одна, что я оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Реклама на ОФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
7: Корабли наши любви в океане, среди шторма не сумели дойти.

0: между нами.
1: Вы слушаете радио Усть-Лабинск FM. Новости спорта.
2: Экс-наставник мадридского Реала Зинедин Зидан назначен главным тренером сборной Франции, пишут СМИ. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до следующего Мундиаля. Зидан сменит на этом посту Дидье Дешама, который покидает национальную команду после 14 лет работы. Под руководством Дешама сборная Франции выиграла позапрошлый чемпионат мира и Лигу наций в 2021 году. Зидан возвращается к тренерской работе спустя 5 лет после ухода из Реала, с которым он трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании и дважды суперкубок страны. Экс-нападающий Ливерпуля Мохамед Салах достиг устной договоренности о переходе в турецкий Бешикташ, сообщают СМИ. По информации журналистов, 34-летний форвард будет зарабатывать 10 миллионов евро в год плюс 2 миллиона бонусами, а его контракт рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год. Салах покинул Ливерпуль в конце прошлого сезона, выиграв с мерсисайдцами 9 трофеев, включая Лигу чемпионов. Почти все национальные ассоциации, входящие в FIFA, поддержали переизбрание президента организации Джани Инфантино на 4-й срок, сообщает The Guardian. Письма поддержки не направили лишь несколько федераций, самой заметной из которых остается немецкий футбольный союз. Инфантино пока остается единственным кандидатом на пост президента, при этом выдвижение претендентов завершится 18 ноября. Швейцарский велогонщик Мауро Шмидт одержал победу на 13-м этапе Tour de France. Этап протяженностью 205 километров стал самым длинным в нынешней гонке, а победа Шмидта – первой в карьере на большой петле. Еще один прорыв – британец Том Питкок финишировал третьим, отстав от победителя на 2 секунды, и благодаря этому поднялся с 10-го на 4-е место в генеральной классификации. Лидер общего зачета Тадей Погачер сохранил желтую майку, опережая Йонаса Винегара на 3 минуты 36 секунд. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин возглавил Минское «Динамо». Руководство «Бело-голубых» заключило с 52-летним специалистом контракт на 3 сезона. Брылин сменил Дмитрия Квартального, покинувшего команду в начале июня. 4 года с 2020-го Брылин входил в тренерский штаб Нью-Джерси Дэвилс в НХЛ и в общей сложности отработал в системе американского клуба 14 лет. В качестве игрока он провел за Нью-Джерси 13 сезонов, трижды выиграл Кубок Стэнли и в итоге был включен в славы клуба. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель ЗАГС Собрания края Юрий Бурлачко подвел итоги 10-летней модернизации водопроводно-канализационного хозяйства. За это время регион перешел от сотен метров к сотням километров обновленных труб. В своих соцсетях председатель ЗСК рассказал о результатах масштабной работы. Он напомнил, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева каждый муниципалитет ежегодно обновляет не менее 5% инженерных артерий. Реализация госпрограмм позволила краю сделать настоящий рывок в этой сфере. Особенно показательны цифры в сегменте водоотведения. Если 10 лет назад по упомянутой программе реконструировали всего 500 метров канализации, то в прошлом году уже более 29 километров, отметил в своих соцсетях Юрий Бурлачко. Прогресс в замене водопроводных сетей еще заметнее. С 9 километров в 2016 году до запланированных на этот год 220 километрах. Колоссально выросло и финансирование. Если в 2016 году на развитие сетей выделяли около 700 миллионов рублей, то в прошлом году сумма достигла 26 миллиардов. Деньги поступают из региональной федеральной казны. Юрий Бурлачко подчеркнул, что такая динамика позволяет создавать комфортные условия в стремительно растущем регионе, не оглядываясь на экономическое давление извне. Станислав Ганюченко совместно с заместителем председателя Совета депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и начальниками отделов. Рассмотрели следующие вопросы. Подготовка к осенне-зимнему периоду, благоустройство территории Центра детского отдыха «Тополек», постановка подрядных организаций на временный налоговый учет по месту выполнения муниципальных контрактов, диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья для граждан от 19 до 49 лет и реализация проектов победителей 8-го краевого конкурса инициативного бюджетирования этого года. По результатам оценки представленных проектов в конкурсе были отобраны проект Братского сельского поселения «Благоустройство парка в хуторе Болгов» и проект Ленинского сельского поселения «Благоустройство улицы Красной в хуторе Безлесной». Прокурором Усть-Лабинского района Алексеем Рыжковым совместно с главой района Станиславом Ганюченко, представителями фонда «Защитники Отечества» и государственных органов проведен очередной прием военнослужащих и членов их семей. Обратившиеся на прием граждане сообщили о задержках в получении выплат социального и компенсационного характера, трудностях при получении необходимых документов и прохождении медицинских комиссий. Прокуратуры района поступившие обращения незамедлительно были переданы в органы военной прокуратуры для скорейшего решения возникших проблем. Двум гражданам оказана консультативная и практическая помощь по вопросам оформления земельного участка и получения страхового возмещения. Также прокуратурой и администрацией района проведено совместное обследование помещений фонда, выработан ряд дополнительных мер по улучшению его функционирования и доступности для маломобильных групп населения. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Электромобиль от Яндекса «Ума-5» поступил в массовую продажу. С учетом скидок по госпрограмме его можно купить за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Примерно за те же деньги, что и «Хавейл», «Джолион» или «Теннет Т7». По габаритам машины сопоставимы. На одной зарядке «Ума-5» проезжает 420 километров. В такси машины уже появились. У «Лады Нива Легенд» улучшат защиту от коррозии. Классический внедорожник впервые получит двустороннюю оцинковку кузова. Усилит все основные узлы, что страдают от тяжелой эксплуатации. Капот, крышу, панель облицовки радиатора, заднюю дверь, нижнюю панель под дверью. В общем, ржавчина после 5 лет эксплуатации должна уйти в историю. «Теннет Т8» получил новые функции. С помощью голосового помощника «Привет, Теннет» можно настраивать климат, включать подогрев сидений и управлять другими функциями. Также теперь можно выбрать оформление приборной панели. У 5-местной «Восьмерки» новые функции доступны сразу, а на 7-местную их установят с обновлением прошивки. Недавно в России стартовали продажи новой версии кроссовера Voya Free. Версия Sport Plus построена на базе VR Sport Edition. Но она мощнее, а запас хода больше как на электротяге, так и в гибридном режиме. А еще у нее новые настройки подвески и рулевого управления, расширена цветовая палитра и улучшено охлаждение батареи. Подробнее о новой Voya Free Sport Plus в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: ОФМ. ОФМ. Радио ОФМ.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал госуслуг о подписании кредитного договора. Документ внесла в парламент группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в ноябре 2025 года. Кредитор при подписании заемщиков индивидуальных условий договора должен проинформировать его о факте подписания, процентной ставке на дату подписания, сумме кредита или лимите кредитования и сроке возврата. Эти сведения кредитор передает в квалифицированное бюро кредитных историй, а бюро направляет их в личный кабинет гражданина на госуслугах при наличии подтвержденной учетной записи. Уведомление должно быть отправлено незамедлительно, не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора. Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев разъяснил, что страхование по ссылке и объявленная ценность являются ключевыми инструментами для получения компенсации в случае утраты или повреждения почтового отправления. Об этом эксперт рассказал в беседе с RT. Первым шагом при потере по ссылке должна стать письменная претензия перевозчику, которую для Почты России можно подать в течение 6 месяцев со дня отправки через приложение или сайт. Хрулев пояснил, что порядок подачи претензий для Почты России закреплен в Федеральном законе о почтовой связи, и на ответ по внутрироссийским отправлениям у оператора есть 30 дней. И в завершении выпуска российские космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и американский астронавт Кристофер Уильямс 26 июля вернутся на Землю на корабле «Союз МС-28» после экспедиции на Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе. Экипаж активно готовится не просто к посадке, а к возвращению к привычным условиям жизни, в том числе к воздействию земной гравитации, сообщили в госкорпорации. Напомним, «Союз МС-28» прибыл на Международную космическую станцию 27 ноября 2025 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: реклама на UFM.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремян, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
7: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио.
1: Радио УФМ.
0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Названы часто подделываемые аксессуары для смартфона. Чаще всего из аксессуаров для смартфонов недобросовестные производители подделывают зарядные устройства. По словам экспертов, с тех пор, как Apple, Samsung и другие бренды перестали комплектовать свои телефоны зарядными адаптерами, рынок поддельных устройств стал процветать. В материале говорится, что фейковые девайсы могут быть опасны и не будут обеспечивать заявленной скорости зарядки. Также в списке часто подделываемых устройств назвали беспроводные наушники, чаще всего Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds. Упаковка и дизайн подделок практически неотличимы от оригинала. Звук у них не такой уж плохой, и часто даже используются настоящие серийные номера, отметили авторы. Кроме того, на рынке электроники встречаются и поддельные карты памяти. В этой связи специалисты рекомендовали приобретать носители памяти в крупных или проверенных торговых сетях. В числе прочих распространены и ненастоящие чехлы для смартфонов, которые подделывают под оригинальную продукцию. При этом эксперты признали, что современные поддельные чехлы могут иметь хорошие качества и служить годами. На этом пока все. Услышимся!
1: Лучшее на лучшем.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Глава города Роман Перевалов проинспектировал ход ремонта на улице Сергия Радонежского. Городоначальник встретился с представителями подрядной организации прямо на объекте, чтобы обсудить текущие вопросы строительства. По итогам выездного совещания глава поручил подрядчику оперативно устранить выявленные недочеты и взять под особый контроль качество укладки асфальтобетонного покрытия. Ход исполнения поручений взят на особый контроль. Минсельхоз России запустил горячую линию для помощи с топливным обеспечением. Обратиться за поддержкой могут сельхозорганизации, фермеры и предприятия торговли горючее смазочными материалами. Сообщить о проблемах можно круглосуточно по телефону 8 800 234 93 80, либо оставить заявку на сайте ведомства через специальную форму. При обращении нужно указать регион, вид топлива и суть трудности. Отсутствие ГСМ, высокую цену или ограничения при заправке. Телефон горячей линии 8 800 234 93 80. Звонок по России бесплатный. В Большом зале администрации глава города Роман Перевалов провел личный прием граждан. Жители обратились к мэру с вопросами благоустройства и соблюдения градостроительного законодательства. По каждому обращению глава дал поручение профильным специалистам администрации. Установленный законом срок всем заявителям направят письменные ответы с результатами проверок и мерами реагирования. Напомним, записаться на прием к руководству города можно по телефону 4-11-94. В Краснодарском крае увеличены единовременные выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Минобороны России. Те, кто подпишет контракт от нашего региона, получат 3 миллиона 400 тысяч рублей сразу, а за год службы от 6 миллионов рублей выше. Кроме того, для участников спецоперации и их семей действуют меры поддержки – бесплатная земля, помощь в газификации, списание кредитных долгов и путевки в санатории. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Линия работает круглосуточно. Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» пополнил копилку достижений города престижными наградами. На международном конкурсе фестиваля «Берег творчества», проходившем в Абхазии, старшая и средняя группы коллектива завоевали 4 диплома лауреата первой степени и 1 диплом лауреата второй степени. Высокую оценку жюри получила хореография кавказского танца «Горянки», поставленная руководством ансамбля Галины Малюченко. Администрация города благодарит Галину Станиславовну за подготовку участников и выражает признательность совету за поддержку юных дарований. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио.

0: Реклама на УФМ. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
11: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
12: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С 1 сентября текущего года вступает в силу уточнение к закону о защите прав потребителей. В частности, продавцы должны будут размещать в описании товара на платформах ссылки на официальные реестры, российский или единый евразийский, где указаны номер сертификата или декларации, срок его действия и организация, которая его выдала, говорят эксперты. Нововведение коснется широкого перечня товаров от детской продукции до электроники и косметики. Специалисты также подчеркивают, что в случае, если товар не требует обязательного подтверждения, информация об этом тоже должна быть представлена покупателю в понятной и наглядной форме. Требования не распространяются на товары, которые физические лица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах.
1: Деньги дороги, как память.
2: Ежемесячные расходы среднестатистической российской семьи на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости в 2025 году составили 42 455 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на государственный доклад Роспотребнадзора. В ведомстве также отметили, что средняя стоимость продуктовой корзины в 2025 году увеличилась на 9% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным потребительской панели РАМИР, среднестатистическая российская семья в 2025 году в среднем ежемесячно тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42 455 рублей. Рост к 2024-му составил плюс 10% или 4072 рубля. Средний чек за месяц составил 965 рублей. В 2024 году этот показатель составлял 882 рубля. Год к году рост месячного среднего чека составил плюс 9% или 83 рубля, говорится в сообщении ведомства.
1: Закрома Родины.
2: Бананы в России подорожают из-за снижения спроса, они могут исчезнуть из магазинов. Об этом заявил в беседе с УРА.РУ гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. По его словам, стоимость бананов поднимется на 20-30%, причем не из-за проблем с поставками. Это будет определено не увеличением стоимости закупки или логистики в поставке из других стран, альтернативных Эквадору, а во многом ограниченной покупательской способностью. Если повышать цены еще сильнее, то потребители будут отказываться от приобретения этой продукции, и ритейлерам будет просто нерентабельно ее продавать, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель ЗАГС Собрания края Юрий Бурлачко подвел итоги 10-летней модернизации водопроводно-канализационного хозяйства. За это время регион перешел от сотен метров к сотням километров обновленных труб. В своих соцсетях председатель ЗСК рассказал о результатах масштабной работы. Он напомнил, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева каждый муниципалитет ежегодно обновляет не менее 5% инженерных артерий. Реализация госпрограмм позволила краю сделать настоящий рывок в этой сфере. Особенно показательны цифры в сегменте водоотведения. Если 10 лет назад по упомянутой программе реконструировали всего 500 метров канализации, то в прошлом году уже более 29 километров, отметил в своих соцсетях Юрий Бурлачко. Прогресс в замене водопроводных сетей еще заметнее. С 9 километров в 2016 году до запланированных на этот год 220 километрах. Колоссально выросло и финансирование. Если в 2016 году на развитие сетей выделяли около 700 миллионов рублей, то в прошлом году сумма достигла 26 миллиардов. Деньги поступают из региональной федеральной казны. Юрий Бурлачко подчеркнул, что такая динамика позволяет создавать комфортные условия в стремительно растущем регионе, не оглядываясь на экономическое давление извне. Станислав Ганюченко совместно с заместителем председателя Совета депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и начальниками отделов. Рассмотрели следующие вопросы: подготовка к осенне-зимнему периоду, благоустройство территории Центра детского отдыха «Тополек», постановка подрядных организаций на временный налоговый учет по месту выполнения муниципальных контрактов, диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья для граждан от 19 до 49 лет и реализация проектов победителей 8-го краевого конкурса инициативного бюджетирования этого года. По результатам оценки представленных проектов в конкурсе были отобраны проект братского сельского поселения «Благоустройство парка в хуторе Болгов» и проект ленинского сельского поселения «Благоустройство улицы Красной в хуторе Безлесной». Прокурором Усть-Лабинского района Алексеем Рыжковым совместно с главой района Станиславом Ганюченко, представителями фонда «Защитники Отечества» и государственных органов проведен очередной прием военнослужащих и членов их семей. Обратившиеся на прием граждане сообщили о задержках в получении выплат социального и компенсационного характера, трудностях при получении необходимых документов и прохождении медицинских комиссий. Прокуратуры района поступившие обращения незамедлительно были переданы в органы военной прокуратуры для скорейшего решения возникших проблем. Двум гражданам оказана консультативная и практическая помощь по вопросам оформления земельного участка и получения страхового возмещения. Также прокуратурой и администрацией района проведено совместное обследование помещений фонда, выработан ряд дополнительных мер по улучшению его функционирования и доступности для маломобильных групп населения. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: спать, я ложусь в кровать, чтобы помечтать.
1: Чтобы помечтать.
0: Меня любит сон, и я в сон влюблен. Прекрасные сны мои, цветные, длинные, и даже иногда с продолжением. Непростые у меня со сном отношения, но тем не менее. Каждый вечер я жду этой встречи, уже с вечера я готов к встрече. Ложусь я, и ты ложись, моя вторая жизнь. Моя территория, где сам себя стою я, отстаивая в сражениях без поражения. Облака массивные в снах моих, девушки красивые.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
4: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Дорожные новости.
1: Цены на бензин в России продолжат расти. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Доступность автокредитов продолжает расти. По данным финансовой платформы «Е-кредит», в течение июня средняя ставка опустилась на 0,2 пункта, а с января больше, чем на 1 процентный пункт. Теперь автокредиты в среднем выдают по ставке 10,3%. И параллельно выросло одобрение кредитов с 73% в начале месяца до 77% к концу. В целом, сейчас неплохое время для покупки машины в кредит, но учитывайте личную финансовую ситуацию, уровень дохода, риски его снижения, кредитную стоимость и первый взнос. Цены на бензин в России продолжают расти. Темпы заметно выше инфляции. В июне только за месяц 92-й подорожал на 7%, 95-й на 6,5%. К прошлому году цены выросли почти на 20%. Среди причин – внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, сезонный рост спроса, ажиотаж на заправках и рост налогов. Предположительно, период резкого роста цен завершился. В июле-августе ожидают замедления темпов роста цен на топливо или даже их снижения. Страховые компании будут создавать службы противодействия мошенникам. В Госдуме рассматривают законопроект, который дополнит правила организации страхового дела. Страховщиков обяжут создавать направления, которые будут целенаправленно искать признаки мошенничества, проверять подозрительные случаи и взаимодействовать с госорганами. Одна из причин разгула мошенничества по ОСАГО в том, что страховым компаниям не особенно нужно было с ним бороться. Проще заложить расходы на выплаты мошенникам в тарифы. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: УФМ. Вы слушаете? Вы слушаете? УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести скидки для неработающих пенсионеров на все услуги ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, такая мера позволит сохранить население малых городов и деревень, где пожилые люди чаще всего живут в частных домах. Их расходы на содержание жилья и коммунальные услуги зачастую выше, чем у проживающих в многоквартирных домах. Субсидии должны быть установлены на федеральном уровне, уточнил Гриб. Можно учитывать площадь жилья, чтобы не было ситуации, когда большая квартира полностью освобождается от оплаты. Часть жилплощади пропорционально должна быть освобождена от коммунальных услуг, отметил член Общественной палаты. С июля в России действует закон, отменяющий двойное наказание за одно и то же нарушение правил дорожного движения, сообщила изданию «Прайм» директор юридической группы Мария Яковлева. Она отметила, что принцип «нельзя наказывать дважды за одно и то же» был и раньше, но существовала и процедура, которая позволяла его обойти. Например, при ДТП с пешеходом водителя могли оштрафовать за то, что он не уступил дорогу, а потом лишить прав или назначить еще один штраф, если был причинен вред здоровью пострадавшего. По словам юриста, теперь такую ситуацию регулирует федеральный закон. Всеми материалами по делу будет заниматься один судья. Если подтвердится более тяжкое нарушение ПДД, прежнее наказание будет отменено. В противном случае продолжит действовать первоначальное постановление. И в завершении выпуска народный артист России, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный выступит продюсером фильма о Юрии Куклачеве. Об этом пишет ТАСС. Сын легендарного дрессировщика Дмитрий Куклачев заявил журналистам, что полностью доверяет Запашному процесс продюсирования картины. «Мы общались по поводу кино, и Эдгард предложил мне придумать концепт», — поделился артист. Дмитрий Куклачев отметил, что будущее кино будет семейным. Он признался, что в главных ролях хотел бы видеть Сергея Безрукова и Сергея Бурунова. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радио УФМ.

0: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС «Кладите трубку». Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Программа на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
4: I just got home. One evening. And I was just walking home and it was really horrible. Snowing. Because I lived on Riverside Drive.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

0: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
1: Yeah, people of the world, let the balls roll.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я

Abstanovka pa kap. Abstanovka pa kap.

Ставим мосты на пути, давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл, твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин, штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи, но мотивы мои просты. Мы с тобой как две луны, этой ночью мы не одни. Уже так далеко зашли.

ночью, среди ярких, ярких звезд. Ты горела ярче точно тех забытых мною грез. А тебе лишь эти строчки, что пишу себе в тетрадь, разрываю мысли в клочья.

говоришь, что мне проще остыть, но ты моя болезнь, и мне проще просты. Выложить боль тебе проще в посты. Малышка, проще ведь просто прости.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Прошу тебя, не кричи, давай мы помолчи. Но вряд ли нас спасет тишина. Я не в себе, ты снова пьяна. Разбросанные шмотки на полу. Ты уйдешь, я тебя не верну. Закроем все двери за собой. Пауза, точка, запятой.

прав, давно уже не важно. Пропитано ложью, твой мир бумажный. Твой новый ухажер подвозит тебя к дому, но ты напишешь мне, хочешь быть со мной. Где твоя любовь? Я тебя расстрою. Каждый по себе, нас уже

радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.1.